0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на 1 000 000. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности.

0: Если вы устали, если вам грустно, если вам...
1: Короче, настраивайтесь на радио «Грозный», и все будет хорошо.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Мирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Институт исламских наук Дар-уль-Хадис имени Марем Ахильговой назван в честь матери известного российского предпринимателя Микаэла Гуцериева. Религиозное учреждение располагается на территории строящегося крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы, мир ему. Работы по его

По строительству идут полным ходом. А вот для открытия института уже почти все готово. Остались финальные штрихи. Объект с инспекцией посетил Рамзан Кадыров. Советник главы республики Амруди Эдильгериев рассказал о планах по проведению торжественной церемонии. Внутри образовательного центра все уже готово к началу учебного процесса. Глава республики лично проверяет качество выполненных работ. Делегация осматривает кабинет руководителя и просторные учебные классы. Проект реализован по последнему слову техники. Аудитории оснащены современным оборудованием. Это позволит вывести новое духовное образование на качественно новый уровень. Глава республики высоко оценил ход строительства исламского культурного центра, который возводится за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Новый институт – одна из частей строящегося грандиозного духовно-просветительского комплекса. Главной архитектурной доминантой территории станет мечеть имени пророка Мусы, которая станет значимой частью городской инфраструктуры. Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков прибыл в Грозный с рабочим визитом. Вместе с региональным министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Шарпуди Абдулазизовым гость посетил акваторию реки Сунджа. Здесь зафиксирована угроза эрозии берегов и необходимо укрепление береговой линии. Далее Максим Корольков побывал на реке Фортанга в городе Ачхоймартан. На месте гостей встретил глава районной администрации Хасбулат Амаев. Он рассказал об уже проведенных работах по ликвидации чрезвычайной ситуации. Напомню, во время стихийного бедствия берегозащитные сооружения на реке Фортанга были смыты водой. Заместитель министра высоко оценил оперативность ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в республике. По словам Максима Королькова, в этом году запланированы восстановительные работы, которые помогут укрепить защитные сооружения. Шарпуди Абдулазизов, в свою очередь, показал гостю наиболее пострадавшие участки региона. Документальный проект «Семья Ахмат» представили на фестивале «Киномаевка», который впервые прошел с 1 по 3 мая в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и объединил представителей киноиндустрии, власти, а также жителей и гостей региона. В специальной секции зрителям презентовали пятисерийный документальный сериал, созданный по инициативе Чеченского республиканского общественного движения «Турполхой» совместно с Институтом развития интерната. Проект «Через судьбы бойцов спецназа Ахмат» показывает изменения, происходящие в российском обществе. Герои фильма – представители разных народов России и стран бывшего СССР, которые вместе с другими подразделениями выполняют боевые задачи. В Ачхоймартане чествовали победителя первенства России по вольной борьбе Магомеда Салаха Аздамирова. С чемпионом и его тренером Хусейном Гарасиевым встретился глава района Хасбулат Амаев. Турнир среди юниоров до 24 лет, посвященный памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, прошел в Грозном и собрал около 400 спортсменов из 40 регионов страны. Аздамиров завоевал золото в весовой категории до 57 килограммов. В ходе встречи спортсмену и его наставнику вручили денежные премии от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.
6: 8:17 на часах. Эфир на радио «Грозный» продолжается. Я вас всех, дорогие наши слушатели, в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. Я в вашей компании сегодня пробуду до 12 ровно. Ну и хочется открыть это утро с календаря событий и быстренько рассказать вам о праздниках, которые у нас сегодня отмечаются. Итак, сегодня Международный день планетариев, также Всемирный день пароля, День создания Вооруженных сил России, День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. Ну и самый главный праздник, это, конечно же, сегодня у нас отмечается День радио, 7 мая. Поэтому, пользуясь случаем, хочется поздравить всех сотрудников, всех своих коллег, конечно, радиостанции ЧКТРК «Грозный», также «Радио Войнах» и «Радио Путь», с днем радио, пожелать всегда быть на волне успеха, радости и позитива, пусть сигнал удачи будет стабильным, частота жизни радостная, новости исключительно добрыми, пусть жизнь звучит в ритме счастья, наполняя каждый день яркими событиями, отличной музыкой и вдохновением. Ну и, пользуясь случаем, также наших постоянных радиослушателей, слушателей с этим днем поздравляю, ну и хорошую композицию для всех вас исполнит Айшат Махметмурзаева.

0: рубрике «База отдыха «Отчий край».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Печень человека принимает участие в порядка 500 разных функциях. Звезды выглядят мерцающими на ночном небе из-за того, что свет, идущий от них, разрушается в атмосфере Земли. В отличие от большинства видов кошек, оцелоты отлично плавают. Змеи могут видеть сквозь веки. Некоторые летучие мыши питаются нектаром растений, которые используют это для своего опыления. Большая часть рыб способна различать цвета. Мышцы фокусировки глаза двигаются 100 тысяч раз в день. Чтобы мышцы ног сделали столько же сокращений, нужно проходить 80 километров в день. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан». 928-293-99-99.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: котлы «Волга Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогично, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Лиавто L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронные рули и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. АвтоВАЗ запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». Весту на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havail H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: 9:01 на часах, эфир на радио Грозный продолжается, и самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, что на календаре у нас 7 мая, прямо сейчас за окном плюс 17 градусов, пасмурное время рисует, точнее, пасмурное небо рисует нам. Днем температура воздуха прогреется до плюс 22, тоже будет пасмурно, но без осадков, если верить прогнозу. К вечеру температура упадет до отметки плюс 17 градусов, будет ясно, и ночью составит плюс 12. Влажность воздуха прямо сейчас 58%, ветер западный, ощущается как плюс 14 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов и 4 минуты ровно. Также напоминаю о том, что в Чеченской республике, в республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы, оставаться дома, беречь себя, своих родных и близких. Ну и, конечно же, слушать радио «Грозный».
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
8: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков.

Ранее для вас свою композицию исполнила Амина Мачигова. «Хайна Хорг» называлась она. На часах у нас 9:21. И небольшой анонс для всех жителей Чеченской Республики и Республики Дагестан. Напоминаю, что и в Чеченской Республике, и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения. И просьба пока воздержаться от поездок в горы, оставаться дома и проводить свои выходные в кругу родных и близких. Ну и также я открываю розыгрыш. Разыгрываю очень вкусные пиццы от нашего постоянного партнера. Это, конечно же, пиццерия Рафаэла Эспозита. Ну и напомню вам адреса. Первый адрес — это проспект Путина, 10, и торговый центр «Грозный Молл» на первом этаже. Находится большой уютный семейный ресторан. В случае, если у вас нет возможности в обеденный перерыв поехать туда, вы всегда можете позвонить по номеру 8-928-300-3385, и вам все доставят до офиса. Вот, там все очень вкусно, поэтому советую. А если вы хотите выиграть две пиццы от радиостанции «Грозный», тогда вам нужно внимательно послушать мой вопрос и правильный вариант ответа отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Итак, вопрос звучит таким образом. Какой газ преобладает в атмосфере Земли? Варианты ответов: кислород, углекислый газ, азот или водород. Еще раз продублирую. Какой газ преобладает в атмосфере Земли? Кислород, углекислый газ, азот или водород? Пишите 5533, кодовое слово «Привет». Тот, кто раньше всех отправит, сегодня заберет две очень вкусные пиццы. Всем желаю удачи и дарю следующую композицию.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Гражданам Российской Федерации перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Копейка рубль бережет.
3: Гражданам России перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений. Это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку

0: Анатолий Аксаков. Вкладываться в облигации федерального займа, сформировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты. Плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%, сказал Аксаков парламентской газете, отвечая на вопрос, как правильно сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
1: Деньги дороги, как память.
0: Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции до 24 миллионов 700 тысяч долларов, подсчитала РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции, свежую, замороженную, филе и копченую на 24 миллиона 700 тысяч долларов против 33 миллионов 800 тысяч годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год. Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели – 13 миллионов 800 тысяч. По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы. В топ-3 также вошли Италия и Нидерланды.
1: Идея на миллион.
0: И в завершении выпуска. Россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах. Так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссфордов в полтора, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries. Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн-головоломок. Например, в текущем году продажи кроссфордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту судоку 88%. Везде в натуральном выражении, говорится в сообщении. При этом средний чек изменился незначительно. На кроссфорды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1,6% соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 108.

0: Радио Грозный.
1: Камера.
2: 5-11-1.
3: Вниманию любителей киноискусства. Киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный

0: 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
1: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
0: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
1: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Барт» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Мурад Ударов с композицией «Венох Чуду». На часах у нас 9:54, и пора подводить итоги нашей рубрики. Напоминаю, что в рамках рубрики я сегодня разыграла две очень вкусные пиццы от нашего постоянного партнера. Это, конечно же, пиццерия Рафаэлло Эспозито. Они у нас находятся в торговом центре «Грозный Мол» на первом этаже. Большой такой уютный, светлый семейный ресторан. И второй адрес — это проспект Путина, 10. Телефон службы доставки 8-928-300-33-85. А для того, чтобы стать сегодня счастливым обладателем двух вкусных пицц, вам нужно было ответить на вопрос, который звучал так. Какой газ преобладает в атмосфере Земли? И правильные варианты ответов посыпались на наш сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». Тут один, правда, не угадал, написал «Углекислый газ». У человека, кстати, очень красивый номер, и проживает он в Ульяновской области. Всем спасибо за участие, но победителем сегодня становится абонент 2855. И правильный вариант ответа – это, конечно же, азот. Абонента 2855 я еще раз поздравляю, желаю заранее приятного аппетита. Вот, позвоните по номеру 8-928-300-33-85 и заранее договоритесь, в какое время будете забирать свою пиццу и какую пиццу вы сегодня хотите покушать. Но не только пиццу вы сегодня забираете, также очень красивую композицию от Айны Исаевой в качестве музыкального подарка.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Это была Тамара Дадашева со своей композицией «На часах 10.21», и я к вам вышла с очередным анонсом. В Чеченской Республике и в Республике Дагестан у нас продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Оставайтесь дома и выходные свои тоже проводите дома, либо можно выехать в село, организовать шашлыки. В любом случае, пока воздержитесь от поездок в горы. Всем вам хорошего дня, хорошей дороги тем, кто сейчас в дороге, и отличного настроения. Наш эфир продолжает. Резавди Исмаилов.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Одна из моих любимых композиций от Мариам Ташаевой «Ойла Маела» прозвучала в 10:53. Не просто так. Сейчас расскажу вам одну историю. Свыше 7 тысяч сообщений было отправлено на наши сервера за всю историю вообще существования «Радио Грозный» с заказами именно на композиции Мариам Ташаевой. И в честь Дня радио мы решили сегодня пригласить нашу постоянную слушательницу, которая эти текстовые сообщения отправляла. А в качестве памятного подарка наш директор Чингиз Ахмадов решил порадовать ее благодарственным письмом. Зовут ее Мадина. Мы ее давно знаем, мы хотим, чтобы вы с ней тоже сегодня познакомились. Дедикл Мадин, Марш Югал.
1: Фатима, дедиктуэл, дел Маршал Хилл. Доброго дня всем.
0: Приехал. Мадин, я вас поздравляю с Днем Радио. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо, что вы наша активная, постоянная радиослушательница и за все ваши текстовые сообщения, которые вы нам отправляете. Нам безумно приятно, что у нас вот такие вот замечательные люди есть.
1: Фатима, я скажу, это вам спасибо. Это вам огромная благодарность за то, что вы есть, за то, что нас радуете столько лет. А мы сами себя радуем, вы нас радуете. Это получается вдвойне радость у нас. Спасибо большое вас с профессиональным праздником, конечно. Но я считаю, это наш общий праздник. То есть праздник всех радиолюбителей и праздник, конечно, всех тех, кто связан с этой профессиональной деятельностью, конечно, радийной профессией.
0: Uh-huh. Вы бы тоже могли работать, Мадин, на радио? Вот я слушаю, хорошо говорите.
1: Ну, этому надо учиться, Фатим. Я тружусь в другой отрасли, тут нужно обучаться. Это сразу не просто так не дается всем.
0: А давайте тогда расскажем нашим слушателям вашу историю. Как давно вы слушаете радио и как вообще так получилось, что вы стали нашей постоянной слушательницей?
1: Знаешь, Фатим, с чего начать? Так, я слушаю, конечно, наверное, в младенчестве мне вместо колыбельной включали радио, я так думаю. Потому что с раннего детства я уже стала слушать. Я помню, у нас утром радио работало, пока мы все на работу, на учебу не расходились, отец наш включал и новости, и музыку. Вечером приходим домой, у нас радио играло. И выходные дни. Когда дома, у нас радио работало всегда. И потом я подросла и стала тоже слушать радио, то есть и первое, что я делаю даже, и сейчас домой прихожу, я включаю радио. Вот это как есть первое, то, что я и делаю. То есть, слушая радио, я, не знаю, я в курсе всех событий, в курсе и приятных событий, и, конечно, к сожалению, и не очень приятных бывает. Это, я же говорю, радио – это, могу сказать, часть моей жизни тоже, как и вашей.
0: Мадин, вот вы знаете, чем занимаемся мы. Мне кажется, вы знаете каждого диджея в лицо уже, но Руслана Загая вы точно знаете. А расскажите, чем вы занимаетесь, кто вы по профессии?
1: Я по профессии педагог. Ну и работаю, конечно, с 2005 года. Вот как я вернулась после всем известных нам событий, я сразу начала работу у нас дома, в Грозном.
0: Ага, а в какой школе работаете, что преподаете?
1: Я работаю с младшими школьниками, да. И, предметы там все, кроме английского языка, конечно. Вот. И с 2005 года я уже слушаю радио с радостью. И до работы, и после работы, и в дороге, и я завтракаю с вами, обедаю с вами.
0: Надо еще во время работы, чтобы дети тоже к детям прививать любовь к радио.
1: Ну, это и должно быть детям, и должны прививать радио, потому что это, не знаю, это влияет только к лучшему.
0: Вот. Мне кажется, детям будет приятно сейчас вас услышать, по-любому вас кто-то слушает, поэтому огромный саламашил этим детям, их родителям. Шудал дугдагдойл, дал диктагдойл.
1: Амин. Дерисвил, конечно, всем если услышат, да, будет приятно. Кто-то, может, и услышит.
0: И услышат, и узнают, в этом я не сомневаюсь.
1: Всем хорошего дня, конечно.
0: А, Мадина, расскажите чуть глубже, вот с какого вы родового села, там, про ваш тейп?
1: Ну, я шатойская, конечно, да. Ну, хоть и не жила, но интересуюсь, я спрашиваю, как, что там, ну, а живу в Грозном.
0: А, так, если у вас Шатоевск, если вы с Шатой, то получается Тейпан, возможно, вы Сато, нет?
1: Нет.
0: А кто?
1: Шото.
0: Шото, да. Все, будем знать, и село знаем, и Тейп узнали. А, так, следующий вопрос у нас связан с нашими слушателями. Вот диджеев вы знаете, а знаете ли вы наших слушателей, вот таких как Адлан Шалинский, Марина Халдехаров, лицо? Вот бывало такое, что устраивали какие-то встречи, возможно?
1: Фатим, я заочно всех знаю, узнал очень много хороших людей благодаря радио. Это как моя вторая семья тоже. Вот. Ну, на встречу у меня не получалось пока ходить, посещать. Но я надеюсь, обязательно встречусь. Ну, по телефону мы общаемся, поздравляем друг друга, конечно. Ну, и узнаем, как у кого, какие дела, как что. Мы в курсе всего, то есть, что происходит в жизни тех, с кем я знакома. Это очень хорошие люди, повторюсь. Я узнала многих, действительно, молодцы. И их тоже, кстати, поздравляю, конечно, с этим праздником, ждем радио. Ну и чтобы продолжали в таком же темпе, слушали радио, не пропадали. И в жизни у них, чтобы все было хорошо, конечно.
0: Мадина, вот вы когда к нам зашли, увидели Руслана Загаева и сказали,
1: сразу узнали.
0: Вот расскажите про ваше знакомство с Русланом Загаевым, когда оно произошло?
1: Да, скажу. Ну, тоже в эфире, раньше Руслан же вел эфиры тоже, он из старых.
0: Он и сейчас
1: ведет. Он иногда ведет, да, я слышу. Я писала в его эфире тоже. И как-то я выиграла, по-моему, билет какой-то, розыгрыш был. Я выиграла билет на какой-то концерт, точно не помню. Ну и, конечно, позвали за билетом, я приходила, лично у него, лично Руслан мне вручил билет на один из концертов. Вот, да, это было первое знакомство и первая встреча с Русланом. Вот, больше я его, а дальше я его по радио слышу.
0: Ну, Руслан наш не изменился, да, с
1: тех, не изменился,
0: с тех времен,
1: да.
0: Остался таким, как
1: да.
0: Он есть. А знаете ли вы нашего Сулеймана Абдулкудусова? Вот он, кстати, ждал, что вот вы сегодня придете на эфир.
1: Жалко,
0: к сожалению, мы сегодня
1: нет,
0: не вместе.
1: Я хотела его увидеть тоже. Я его видела только по телевизору, лично незнакомо тоже. Ну, заочно, да, мы каждый вечер в эфире ждем Сулеймана, и, конечно, мы пишем смс-ки, слушаем его эфир с радостью. Сулеймана, спасибо огромное, и с праздником его тоже, хотя и нету его сегодня в эфире, к сожалению. Вот. Ну, хорошего дня вечером, будем ждать его тогда.
0: Да, а мне кажется, он по-любому это услышит, если слушает радио где-нибудь в дороге. Он тоже, кстати, как и вы, не выключает приемник,
1: не
0: у него
1: выключаю.
0: И в машине, и дома.
1: У меня столько приемников было в жизни, Фатим. Мне на день рождения дарили приемники,
0: ну, знаю то, что
1: наушники, кассеты, диски, вот что мне дарили родные на день рождения. На
0: Теперь
1: день
0: мы
1: рождения.
0: Знаем, что вам дарить, Мадина.
1: Сколько их было, и сейчас у меня в сумке маленький приемник тоже. Я ношу в дорогу, ну, когда на телефоне не получается слушать, я могу и приемник маленький включить.
0: После эфира обязательно посмотрю на ваш приемник. Мадин, вопрос, который интересует всех просто, и моих коллег в том числе, почему именно песни Ташаевой вот так активно вы заказывали?
1: Это и приятный вопрос, конечно. Это, ну, с чего начать? Так, Ташаеву, вот Марьям Ташаеву, огромное к ней уважение. Я ее слушаю всю сознательную жизнь. Вот, не знаю, сколько я себя помню, сколько, вот я ее слушаю. То есть было время, то есть, ну, опять-таки, в 2005 году я когда вернулась, до этого меня не было в республике. Я не могла ее слушать, конечно, никак. Ну и как? И с приездом первое, что я стала делать, это вышла по магазинам, там, по звукозаписям, стала искать ее песни. То есть, по-моему, я все эти студии звукозаписи обошла, спрашивала у них песни Марьям Ташаевой. То есть, ну и первое, до этого я интересовалась, Марьям Ташаева в республике ли, или она еще за пределами. Мне было интересно, она дома или еще не приехала. То есть, ну, пока стала искать ее песни. Вот. Ну, увижу одну песню на диске, я его беру. То есть я столько дисков собрала из-за одной песни Ташаевой, конечно. Вот. Потом я хотела, конечно, и чтобы концерт был ее. Но иногда концерты уже стали проходить у нас грозом. То есть я, ну вот, открылся еще. Вначале у нас был небольшой концертный зал, я помню, по проспекту Исаева. А потом открыли еще и театральный концертный зал, чему я была очень рада. И вот думала, вот будет, наверное, состоится концерт Марьям Ташаевой. Я часто стала ходить, ну, подходила к кассе, там две кассирши были, да, спрашивала, будет ли концерт Ташаевой, когда будет, приехала ли она или не приехала, то есть, и в ответ слышала нет, конечно. Ну, когда мне неудобно было спрашивать у них, я просто смотрела, есть ли афиша там, стоит ли афиша, но не видела. Потом я узнала, что ее нет в республике, конечно, не рада была, что она не приехала. Дальше. А потом как-то я еду по Ларсанову, и у меня привычка выглядывать в окно по дороге.
0: И вы увидели Ташаеву?
1: И, честное слово, я смотрю в сторону этого театрального концертного зала, тот, что помню, там стоит сейчас магазин детский «Кенгуру». И на углу там идет, я даже не поверила, неужели это Ташаева? Думаю, и с какой-то женщиной идет. Она, да, действительно. Но я не могла выйти, и выпрыгнуть тоже я не могла, потому что ехала в общественном транспорте. И вот теперь я еще больше заинтересовалась, еще больше задумалась. Я помню даже, в чем она была одета. Вот в джинсовой светлой одежде, светлые волосы у нее. Вот. И с тех пор я почти каждый день, по-моему, театральный концерт в зал ходила с вопросом, когда будет концерт Марьям Ташаевой.
0: Мадин, мне кажется, Марьям будет очень приятно узнать, что у нее есть такие активные слушатели. И Далмукла, мы постараемся как-нибудь в один из дней пригласить ее на эфир, рассказать о вас. И если получится, я, конечно, не гарантирую, но если получится, то достать билеты на концерт специально для вас. Я думаю, она с радостью это сделает.
1: Билет я, по-моему, первый покупаю, приобретаю билет.
0: Ну, Дарины, он всегда как-то приятнее, да?
1: Конечно, получить билет от такого артиста, от такого любимого артиста, это, конечно, это, не знаю, это счастье, наверное. Кстати, у меня один пригласительный билет был от нее уже давно, он у меня и сейчас есть. Мне даже жалко бывает прощаться и с обычными билетами, а этот пригласительный билет, вот, он у меня новый, лежит еще дома в коллекции билетов. Вот. С тех пор я вот узнала, что она приехала, ну и стала искать, как всегда, песни ее. Ну, однажды я искала еще новые. У меня были «Нербо Ас», «Суна Гвезна», «Дерека Чахнели». Ну, много их. Это первые ее песни. А я еще искала новые. Но не было новых. И я слушала радио, конечно, как всегда. И однажды в эфире радио Лаура Устарханова вела эфир на чеченском языке, кстати, с праздником ее. Я услышала неожиданно новую песню Ташаевой. По-моему, это была первая «Сина Тюра». Она мне так полюбилась с первого звучания. Я потом еще больше стала слушать радио. Я стала сорожить этот час приветов. Я бежала домой, чтобы успеть на эфир Лауры Устарханова, потому что я в ее эфире услышала. Стала ее просить, Ну, она и вела еще розыгрыш, год рубрика, да.
0: Да, она у нас там до сих пор есть.
1: Да, и сейчас есть. Там нужно было перевести слово. Я приобрела все словари, которые мне помогут, и стала участвовать тоже. Ну, тогда вознаграждение песня была. Ну, конечно, я просила эту песню. Си натюре. Так я ее слушала. Потом, через какое-то время, еще появилась новая песня. Опять я стала не отходить от радио, чтобы не упустить эту песню. Но в то время только на радио я могла слушать. Не было ни в продаже, доступа не было, как сейчас. Сейчас можно найти песню.
0: И диск купить, да, и на флешку скачать.
1: Взять
0: и все.
1: Просто, да. А в то время я не могла нигде, кроме радио, слушать эти ее песни. Вот, и, ну и дальше. Еще появились песни, еще появились. Стала, конечно, просить, потому что по-другому я никак не могла слушать их нигде.
0: А потом вот на наших серверах появились свыше 7 тысяч сообщений.
1: Я, честно, не думала, сколько я пишу. Мне лишь бы
0: услышать,
1: послушать
0: песню,
1: эту песню и голос Марьям Ташаевой. Вот. И вот так накопились. Я честно не думала, что это все сохранится, и все это зафиксируется даже. Ну, история осталась. Ну, техника сейчас такая, что сохраняет все.
0: Мадин,
1: вот такие дела.
0: Так как у нас сейчас уже стартовал на радио «Грозный час приветов», эфирное наше с вами время, к сожалению, подошло быстро к концу. С вами очень приятно говорить. Напоследок, открывая этот час приветов, вы его откроете вместе со мной, и откроете вы его с ваших приветов. Кому сегодня будут адресованы ваши приветы?
1: Конечно, мои приветы. Если можно, и Марьям Ташаевой.
0: Конечно.
1: Огромный сердечный привет. Хотелось бы пожелать ей, конечно, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия всегда, ну, здоровья, сил, чтобы и дальше продолжить этот творческий путь долго-долго. То есть здоровья ее близким, родным. Вот. И хотелось бы, чтобы никогда в ее голове, в голову не приходила мысль о том, что она не будет петь. То есть долго-долго продолжала радовать и продолжила этот нелегкий творческий путь. Она, конечно, проживает каждую песню, поэтому это не только она поет на сцене, она проживает эти песни. Вот. И приветы всем, всей моей семье, всем родным, если услышать, конечно, родным. И всей семье моей, в которую уходят люди, любители радио, то есть это знакомые, опять же, мои друзья, друзьями стали они уже давно. Всем очень хорошие люди, огромный привет, и их с праздником еще раз. В жизни удачи, успехов во всем. Вот. Ну и приветы всем и ведущим радио, конечно, и бывшим, и настоящим. И огромная благодарность вам. Всегда чистых сигналов, светлых эфиров, как я говорю. Благодарна слушателей. Ну и, конечно, в жизни у вас все складывалось удачно. Это самое главное, конечно. Ну и чтобы долго-долго оставались в этой профессиональной деятельности, то есть в родийной профессии, чтобы радовали нас, чтобы радовали и мы вас, конечно.
0: Мадин Дерисхыл, очень приятно нам в свой адрес получать такие теплые слова. Мы вам всего того же желаем. Еще раз поздравляем вас с Днем Радио. Спасибо, что нашли время сегодня, приехали и познакомились с нами, о себе рассказали. Да, это был Масудик Чумати. А в качестве музыкального подарка для вас прозвучит композиция. Она уже звучит от Марьям Ташаевой, «Сине Тюра». И после рекламы вы услышите композицию «Няк Бо Ас».
1: Спасибо большое. Для меня это исторический день сегодня. Спасибо большое.
0: Всегда, пожалуйста, Дерис Масанха.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Юсуп Берсунукаев с композицией «Нох Чичу». Час приветов у нас на радио «Грозный» продолжается. И вы знаете, тут звонил Адлан Шалинский и просил поздравить всех с Днем Радио, пожелать добрых слушателей вот, и творческих успехов всему коллективу радиостанции «Грозный» и не только. Адлан, тебя мы тоже поздравляем, пользуясь случаем. И также и Марину Халдехару, и всех-всех-всех наших и постоянных, и непостоянных радиослушателей. Так, сегодня у нас могут быть такие вот проблемки, да, с картинкой в телеграм-канале, поэтому если у вас есть приветы, вы можете их отправлять на наш сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». И до конца этого часа приветов я постараюсь все зачитать, все ваши текстовые сообщения озвучить и передать ваши приветы. Есть у нас пара текстовых, просят передать огромный саламашал Муамаду, который работает в республиканской больнице. Желают ему хорошего продуктивного дня. Под этим сообщением у нас подписалась Иман. Далее просят поздравить с днем рождения Ваху, которому исполнился 41 год. Поздравляют его все его друзья. Мы его тоже поздравляем. И далее привет отправляется очень красивой девушке, написали нам. Зовут ее Диана, проживает она в Москве, но в скором времени планирует приехать в Грозный. Вот такого текстового сообщения отправил абонент 1492. Ну и специально для нее и для всех тех, кто слушает радио, девушек, да, для всех девушек, которые сейчас слушают радио, звучит композиция от Элины Муртазовой «Чеченка».

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 770.

0: 77 70 36, и мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Литель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.
5: Это был очередной рекламный блок. На часах у нас 11:48. Небольшой анонс для всех жителей нашей республики и республики Дагестан. Как вы знаете, продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просьба пока воздержаться от поездок в горы, оставаться дома, беречь себя, своих родных и близких. Ну и час приветов на радио Грозный у нас тоже подошел к концу. Хотелось бы сказать, что будут завершать зачитки ваших последних текстовых, но последних текстовых так и не поступило на сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». И вот пользуясь случаем, нашей слушательнице Мадине Идиговой хочется передать «Доксалам Машал», «Юга Дерес Халон», «Мадин Ая Анил Торта Дал Сарил». Мы получили очень красивый торт. Вот, сегодня его все увидят во всех социальных сетях. Да, Дал Сарил Кай. Вот, обязательно его попробуем с чаем. Жалко, конечно, что ты так быстро убежала. Можно было бы вместе чай попить. Завершая час приветов, хочется еще раз поздравить всех своих коллег с Днем Радио. И Радио Грозный, и Радио Войнах, и ТРК Путь. Дала дика дукудах, творческих успехов, карьерного роста. Вот, чтобы все у вас было и в жизни, и в работе замечательно. Также моим коллегам за стенку отправляется огромный саламашл, который сейчас дегустирует торт. Приятного аппетита им желаю. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым, всем жителям селения Старые Таги, всем жителям чудесного города Грозный, и, конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей Родины, также отправляется самый большой и самый теплый салам маршал. Ну и напоминаю, что с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева, а услышимся мы с вами завтра. Масири Адикю.

0: В глазной клинике «Центр технологий Молдашева» в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-00-03, 8-928-152-00-03.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже

0: открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: В суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Ассаламу алейкум. Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас. Введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
10: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Специальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире радио «Грозный». Новости к этому часу. Рамзан Кадыров вместе со своим советником Амруди Эдельгириевым проверил ход строительства крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы, мир ему, расположенного на проспекте имени Кунта Хаджи Кишиева. По словам главы республики, объект находится на завершающем этапе строительства. Специалисты благоустраивают территорию комплекса, а Институт исламских наук Даруль Хадис имени Мариам Ахильговой уже полностью готов к сдаче. Рамзан Кадыров отметил высокое качество выполненных работ и подчеркнул, что новый религиозный центр станет важным духовным и инфраструктурным объектом региона. Также он выразил благодарность всем, кто принимает участие в реализации проекта. Рамзан Кадыров сообщил о результатах боевой работы батальона «Хохол» спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении. По словам главы региона, бойцы подразделения уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Техника противника была поражена ударными дронами и полностью выведена из строя. Рамзан Кадыров отметил, что подразделения спецназа «Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации продолжают эффективно выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Инспекторы Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в апреле 2026 года провели 5 выездных обследований земель сельскохозяйственного назначения в Грозненском и Шелковском районах. В ходе проверок специалисты использовали беспилотные летательные аппараты, что позволило оперативно обследовать труднодоступные территории. Инспекторы оценили фактическое использование участников и соблюдение требований земельного законодательства. По итогам надзорных мероприятий нарушений выявлено не было. В ведомстве отметили, что применение современных технологий значительно превышает эффективность контроля за состоянием сельхозземель. В Чеченской Республике в преддверии Дня Победы стартовали патриотические акции «Знамя Победы» и «Георгиевская ленточка», организованные «Единой Россией» в рамках проекта «Историческая память» и «Народные программы партии». На зданиях региональных и местных отделений партии подняли «Знамя Победы», символ разгрома нацизма в Великой Отечественной войне. Одновременно во всех районах республики волонтеры и активисты раздают жителям георгиевские ленточки, рассказывая об их истории и значений. Акции проходят на центральных площадях, в парках и общественных пространствах и направлены на сохранение исторической памяти и уважения к подвигу ветеранов. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

13:10 в столице, и Мурат Бакаев. Это самое то, чтобы напомнить нашим слушателям, что на территории Чеченской Республики, ЧС федерального масштаба, последствия чрезвычайной ситуации, конечно, уже практически все улажены, и все это благодаря оперативной работе и четким и правильным указом главы Чеченской Республики. Радиостанция «Грозная», сегодня наш профессиональный праздник. Давайте, друзья, отметим как следует. Присылайте нам сообщения. В обязательном порядке все зачитаем. Это будет, конечно, с 3 до 4. А так мы дарим вам атмосферу уюта, добра, праздника и всего того, что пригодится вам, чтобы быть счастливыми. Шумасери дал это был, как говорится, «Радио «Грозный», наше с вами родное.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования.

0: осеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании Музаев. Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

радио. По радио можно посылать день рождения, песни записывать. Еще радио бывает в машине, в телефоне, и я слушаю радио.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19.

0: 15. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: партнер рубрики «База отдыха «Отчий край».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Печень человека принимает участие в порядка 500 разных функциях. Звезды выглядят мерцающими на ночном небе из-за того, что свет, идущий от них, разрушается в атмосфере Земли. В отличие от большинства видов кошек, оцелоты отлично плавают. Змеи могут видеть сквозь веки. Некоторые летучие мыши питаются нектаром растений, которые используют это для своего опыления. Большая часть рыб способна различать цвета. Мышцы фокусировки глаза двигаются 100 тысяч раз в день. Чтобы мышцы ног сделали столько же сокращений, нужно проходить 80 километров в день. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан». 928-293-99-99.

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире радио «Грозный». Новости к этому часу. Рамзан Кадыров вместе со своим советником Амрудей Дильгириевым проверил ход строительства крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы, мир ему, расположенного на проспекте имени Кунта Хаджи Кишиева. По словам главы республики, объект находится на завершающем этапе строительства. Специалисты благоустраивают территорию комплекса, а Институт исламских наук Даруль Хадис имени Мариам Ахильговой уже полностью готов к сдаче. Рамзан Кадыров отметил высокое качество выполненных работ и подчеркнул, что новый религиозный центр станет важным духовным и инфраструктурным объектом региона. Также он выразил благодарность всем, кто принимает участие в реализации проекта. Рамзан Кадыров сообщил о результатах боевой работы батальона «Хохол» спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении. По словам главы региона, бойцы подразделения уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Техника противника была поражена ударными.

дронами и полностью выведены из строя. Рамзан Кадыров отметил, что подразделения спецназа «Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации продолжают эффективно выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Инспекторы Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в апреле 2026 года провели 5 выездных обследований земель сельскохозяйственного назначения в Грозненском и Шелковском районах. В ходе проверок специалисты использовали беспилотные летательные аппараты, что позволило оперативно обследовать труднодоступные территории. Инспекторы оценили фактическое использование участников и соблюдение требований земельного законодательства. По итогам надзорных мероприятий нарушений выявлено не было. В ведомстве отметили, что применение современных технологий значительно превышает эффективность контроля за состоянием сельхозземель. В Чеченской Республике в преддверии Дня Победы стартовали патриотические акции «Знамя Победы» и «Георгиевская ленточка», организованные «Единой Россией» в рамках проекта «Историческая память» и народные программы партии. На зданиях региональных и местных отделений партии подняли «Знамя Победы», символ разгрома нацизма в Великой Отечественной войне. Одновременно во всех районах республики волонтеры и активисты раздают жителям георгиевские ленточки, рассказывая об их истории и значении. Акции проходят на центральных площадях, в парках и общественных пространствах и направлены на сохранение исторической памяти и уважения к подвигу ветеранов. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

Солевезна, су начало тяхи.

0: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003, 8-928-152-2003.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

14.13, Мэрбек Хайдаров, продолжение часа музыкальных композиций здесь и сейчас. Хотелось бы напомнить вам, что на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан, введены режимы чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Сейчас, по крайней мере, очень активным образом последствия этих самых подтоплений решаются. Ситуация под контролем. Берегите себя, слушайте Радио Грозный.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании.

0: скидок на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: не стоит на месте. Каждый день она делает очередной шаг к светлому будущему. Так и вы не стойте на месте и отправляйтесь вместе со мной в технопарк.
1: Чтобы выяснить, что же нового в мире науки и техники.
2: В московском метро приступили к опытной эксплуатации первого в стране беспилотного состава. Для испытаний была выбрана большая кольцевая линия. На первой фазе тестов поезд станет перемещаться без наличия пассажиров. При этом в кабинете будет присутствовать машинист, контролирующий работу ключевых систем и оборудования, а также отвечающий за безопасность движения. В частности, будут тщательно отрабатываться основные функции ПО, созданного в Центре исследований по беспилотному транспорту правительства Москвы. Это автоматическое перемещение поезда с отслеживанием разгона, контролем систем торможения и точек остановки, обнаружение на пути людей или предметов, определение нештатных ситуаций, осуществление онлайн-связи с диспетчерским пунктом. Команда инженеров и дизайнеров из японских компаний использовала строительный кобот для создания дома, который способен выдерживать значительные сейсмические нагрузки. Испытания природы еще впереди, но здание соответствует местным строительным стандартам, а потому вполне может стать новым образцом для сейсмически устойчивых и при этом дешевых и быстро возводимых объектов. Только там тесно и не слишком неуютно. При высоте в 7 метров и наличии двух этажей площадь жилья всего 50 квадратных метров. Главная особенность домика – необычная форма, вдохновленная геометрией природных пещер, что определило как внешний вид, так и конструктивные решения постройки. Строительная фирма стала первым крупным подрядчиком в Великобритании, применившим человекоподобного робота Unitree на реальной стройплощадке. Машина по имени Дуглас ведет сбор данных и выполняет административную работу, чтобы освободить людей.

0: и от бумажной волокиты. Робот самостоятельно перемещается по объекту, делает круговые панорамные снимки и отслеживает ход работ, поддерживая мониторинг безопасности. Автоматизация экономит около 40 часов ежемесячно без потери качества. Механический сотрудник провел 10 недель на реальной площадке, доказав свою полезность. Робот весом 30 килограммов проворен. Поднимается по лестницам, пользуется лифтом и открывает двери. Компания испытала его на разных этапах, но планирует внедрять еще раньше, на стадии фундамента. Для безопасности в окружении тяжелой техники машину оснастят светоотражающими метками и маячком. Исследователи из Университета Торонто запустили стартап для коммерциализации новой технологии переработки мусора. Инноваций тут нет. Скорее речь идет о развитии существующих методов использования микроорганизмов для переработки органических отходов. Главная цель – заменить пальмовое масло как базовый ресурс для производства широкого спектра химических изделий. Ученые нацелены на получение карбоновых кислот, которые используются в косметике, питании для сельскохозяйственных культур, антимикробных препаратах и пищевых добавках. Необходимые для этих целей бактерии уже выведены, но проблема в том, что они довольно ленивы. А именно, предпочитают производить октановую кислоту, которая состоит всего из 8 атомов углерода. Но промышленность нуждается в длинных молекулах, и канадские ученые придумали, как заставить бактерии переделывать короткие молекулы в нужный продукт. Исследователи обнаружили, что соотношение лактата и ацетата, двух соединений, которые потребляют бактерии, помогает определить, производят ли те октановую кислоту с длинной цепью или бутерат с короткой цепью. Далее в ход идет фермент, который помогает переучить бактерии, заставляя их производить молекулы с большим количеством атомов углерода. В России идет проработка оригинальной миссии крупному астероиду Апофис. Как пояснили ученые, Апофис подойдет к нашей планете примерно на 30 тысяч километров, что является очень малым расстоянием по космическим меркам. К примеру, полеты геостационарных спутников выполняются на удалении порядка 40 тысяч километров. Также данный астероид, как рассчитывают специалисты, будет около Земли еще достаточно долгое время.
1: Наука не стоит на месте. Каждый день она делает очередной шаг к светлому будущему. Так и вы не стойте на месте и отправляйтесь вместе со мной в технопарк.
2: Чтобы выяснить, что же нового в мире науки и техники.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Гражданам Российской Федерации перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Копейка рубль бережет.
2: Гражданам России перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений. Это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вкладываться в облигации федерального займа, сформировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты. Плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%, сказал Аксаков в парламентской газете, отвечая на вопрос, как правильно сформировать.

0: Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47, и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Мерседеса в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа Т9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире радио «Грозный». Новости к этому часу. Рамзан Кадыров вместе со своим советником Амрудеем Дильгириевым проверил ход строительства крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы, мир ему, расположенного на проспекте имени Кунта Хаджи Кишиева. По словам главы республики, объект находится на завершающем этапе строительства. Специалисты благоустраивают территорию комплекса, а Институт исламских наук Даруль Хадис имени Мариам Ахильговой уже полностью готов к сдаче. Рамзан Кадыров отметил высокое качество выполненных работ и подчеркнул, что новый религиозный центр станет важным духовным и инфраструктурным объектом региона. Также он выразил благодарность всем, кто принимает участие в реализации проекта. Рамзан Кадыров сообщил о результатах боевой работы батальона «Хохол» спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении. По словам главы региона, бойцы подразделения уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Техника противника была поражена ударными дронами и полностью выведена из строя. Рамзан Кадыров отметил, что подразделения спецназа «Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации продолжают эффективно выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Инспекторы Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в апреле 2026 года провели 5 выездных обследований земель сельскохозяйственного назначения в Грозненском и Шелковском районах. В ходе проверок специалисты использовали беспилотные летательные аппараты, что позволило оперативно обследовать труднодоступные территории. Инспекторы оценили фактическое использование участников и соблюдение требований земельного законодательства. По итогам надзорных мероприятий нарушений выявлено не было. В ведомстве отметили, что применение современных технологий значительно превышает эффективность контроля за состоянием сельхозземель. В Чеченской Республике в преддверии Дня Победы стартовали патриотические акции «Знамя Победы» и «Георгиевская ленточка», организованные «Единой Россией» в рамках проекта «Историческая память» и народные программы партии. На зданиях региональных и местных отделений партии подняли «Знамя Победы», символ разгрома нацизма в Великой Отечественной войне. Одновременно во всех районах республики волонтеры и активисты раздают жителям георгиевские ленточки, рассказывая об их истории и значении. Акции проходят на центральных площадях, в парках и общественных пространствах и направлены на сохранение истории.

0: компанию любителей киноискусства, киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
1: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
0: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
1: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.

0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие.

0: Это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Садеш хитира суна, дуйте уж аржашка цанмуа, лехина гай чутайх дюезна, суна чулат яхизи ханна, милаву хуна соловезна, суна чулат яхизи.

15.23 в столице. Час музыкальных приветов можно считать открытым. Можете высылать свои сообщения на наш телеграм-канал. Называется он «Радио Грозный». С удовольствием зачитаем ваши сообщения. Сегодня, кстати, отмечается День радио, поэтому нас профессиональным праздником. Всех наших коллег тоже поздравляем с тем же. Ну и связистов, безусловно, в том числе. Напоминаю вам, что вы слушаете радиостанцию «Грозный». Хотелось бы в лишний раз напомнить нашим слушателям, что на территории как Чеченской республики, так и Республики Дагестан введен чрезвычайный... Извините, да, вот сбился с пути. Чрезвычайная ситуация федерального масштаба, поэтому мы сейчас с вами в некоторых местах, возможно, нашей республики до сих пор выравниваем последствия, но, алхамдулилла, из-за своевременно проведенной работы и главы Чеченской республики все проблемы оперативным путем были решены. Если те загвоздки, которые сейчас являются и приносят некий дискомфорт, там, будь то Аргунский мост и другие мосты, и дороги, которые были размыты, то я вас уверяю, что прям в скорейшем будущем все это будет доведено до идеала. Ну и, пользуясь случаем, хотелось бы передать самые теплые пожелания всем тем, кто стоит в возможных пробках в тех или иных направлениях. Запаситесь терпением, собр и еще раз собр, как говорится. Ну а в качестве музыкального подарка для вас всех звучит следующая композиция от Маты Абубакаровой.

Ну что ж, друзья, час музыкальных билетов продолжается. Зачитываем ваши сообщения, которые вы можете высылать на наш телеграм-канал, который, в свою очередь, называется «Радио Грозный». Кукаева Исмаила с 50-летием поздравляет его братья Алауди и Ибрагим, сестры Ася, Сацита, Раиса, Зарема. Желаем тебе счастья, здоровья, любви и, как ты говоришь, много-много налички. Брат, оставайся таким же замечательным. Дука шершка, дука ва, уэлхон дал, ирсидахар, уэлхон. Ну, а в качестве музыкального подарка для тебя звучит следующая композиция от Ризауди Исмаилова.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 900

0: 228-888-22-28.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 15:54 в столице, и хотелось бы, наверное, в первую очередь, что сделать? Ну, во-первых, включить микрофон номер 3, попросить, чтобы наш дорогой гость, да, передвинулся именно к этому микрофону. Ну и самый приятный момент, вот честно, положа руку на сердце, когда руководство приходит тебя поздравить в прямой эфир радиостанции «Грозный», это же вообще дорогого стоит. Марш Волго, Чингиз Зелузович.
1: Ассаламу алейкум, Дэлис, ассаламу
0: алейкум. Нам очень приятно осознавать, что у вас есть время для нас, чтобы поздравить. Мы, как ваше подразделение, всегда рады вас видеть, хотя из-за вашего плотного графика понимаем, что не всегда у вас получается. Ну и хотелось бы из ваших уст, Чингиз, услышать то, что вам нравится в нас, и то, что вам... Что бы вы хотели в нас исправить, да?
1: Пусть ты знаешь, так... честно, находить время для поздравления родителей становится все сложнее, потому что, как я до этого говорил, праздников у вас очень много, но это хорошо, мы за вас рады. Мы сейчас с моим заместителем, первым заместителем Хайзуран Мадаевой, поздравили весь коллектив «Радио Грозный». И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с этим праздником, с Днем Радио России, всех радиослушателей нашей волны 105.4 FM, поблагодарить вас за то, что вы остаетесь с нами, поблагодарить в первую очередь хотел бы и нашего главного радиослушателя, главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, у которого всегда в автомобиле включена именно наша волна 105.4 FM. Это для нас большая честь, и мы будем оправдывать высокое доверие всех наших радиослушателей. Мне в вашем коллективе нравится ваша сплоченность, то, что вы очень веселые, ребята с юмором. Именно такие и должны, я считаю, работать на радио. Вас всегда интересно слушать, я вас постоянно слушаю.
0: Дэрисл Чингиз Юсупович, очень приятно, что вы нас вот собственным присутствием чествовали, поздравили. И каким вы хотели бы нас видеть в 26-м году? То есть вот радиостанция «Грозный», непосредственно ваших подчиненных. Задайте нам вектор.
1: Хотелось бы слышать в эфире то, что я вам и отдельно говорил, наши назм наш, потому что это такое чисто чеченское направление, это такое наследие, духовное наследие, которое нам, до нас дошло. Хотелось бы какие-то, возможно, тематические новые передачи, интересные интервью в форме подкастов, я не знаю, какие-то новые форматы, посмотреть, что сейчас модно, что сейчас в тренде. Хотелось бы, чтобы вы более активно вели свои страницы в социальных сетях, это важно, тем более у вас есть возможность снимать много интересного контента. Свои личные страницы, Руслан, вы ведете очень активно, мы за ними тоже наблюдаем, но и страницы радио 105.4 FM, радио «Грозный», тоже должны активно присутствовать в социальных сетях. И призываю, настойчиво призываю всех слушателей подписываться на наши аккаунты, не только на аккаунты нашего радио, но и на наш основной аккаунт «Грозный ТВ». Он есть везде, вообще во всех социальных сетях мы присутствуем. А также скачивайте наши мобильные

0: мобильное приложение, в котором вы можете в прямом эфире смотреть эфир ЧГТРК «Грозный». ЧГТРК «Грозный» работает для вас круглосуточно по всему миру.
1: Мы теперь вот просто максимально замотивированы. Разрешите приступить к исполнению?
0: Разрешаю.
1: Ну что же, друзья, было очень приятно осознавать, что в нашей такой шумной компании всегда найдется тот человек, который придет не с пустыми руками, замотивирует, как говорится. Ну и, пользуясь случаем, хотелось бы передать самые теплые пожелания Хайзран Казбековне, нашему духовному наставнику, скажем так, и Чингисхана Варна Дейл Рейсхул. Нашим же слушателям я напоминаю, что вы слушаете Радио Грозный. Мы сегодня отмечаем День радио. Это наш профессиональный праздник. И мы вот решили сегодня его по-настоящему отметить. Впереди у нас выпуск новостей вместе с нашей Селимой. А мы же с вами встретимся после паузы на Азан.

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире радио «Грозный». Новости к этому часу. Рамзан Кадыров вместе со своим советником Амрудей Дильгириевым проверил ход строительства крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы, мир ему, расположенного на проспекте имени Кунта Хаджи Кишиева. По словам главы республики, объект находится на завершающем этапе строительства. Специалисты благоустраивают территорию комплекса, а Институт исламских наук Даруль Хадис имени Мариам Ахильговой уже полностью готов к сдаче. Рамзан Кадыров отметил высокое качество выполненных работ и подчеркнул, что новый религиозный центр станет важным духовным и инфраструктурным объектом региона. Также он выразил благодарность всем, кто принимает участие в реализации проекта. Рамзан Кадыров сообщил о результатах боевой работы батальона «Хохол» спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении. По словам главы региона, бойцы подразделения уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Техника противника была поражена ударными дронами и полностью выведена из строя. Рамзан Кадыров отметил, что подразделения спецназа «Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации продолжают эффективно выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Инспекторы Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в апреле 2026 года провели 5 выездных обследований земель сельскохозяйственного назначения в Грозненском и Шелковском районах. В ходе проверок специалисты использовали беспилотные летательные аппараты, что позволило оперативно обследовать труднодоступные территории. Инспекторы оценили фактическое использование участников и соблюдение требований земельного законодательства. По итогам надзорных мероприятий нарушений выявлено не было. В ведомстве отметили, что применение современных технологий значительно превышает эффективность контроля за состоянием сельхозземель. В Чеченской Республике в преддверии Дня Победы стартовали патриотические акции «Знамя Победы» и «Георгиевская ленточка», организованные «Единой Россией» в рамках проекта «Историческая память» и народной программы партии. На зданиях региональных и местных отделений партии подняли «Знамя Победы», символ разгрома нацизма в Великой Отечественной войне. Одновременно во всех районах республики волонтеры и активисты раздают жителям георгиевские ленточки, рассказывая об их истории и значении. Акции проходят на центральных площадях, в парках и общественных пространствах и направлены на сохранение исторической памяти и уважения к подвигу ветеранов. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике.

0: уникальную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс» – мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Вниманию любителей киноискусства, киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
1: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
0: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
1: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе!

16:38 столица. Напоминаю, что вы слушаете радио Грозный. Синоптики обещают нам дожди, ливни в сочетании с грозой в Чеченской Республике. Вот такая вот, кстати, очень неблагоприятная погода. Напоминаю нашим слушателям, что в регионе введен режим ЧС федерального значения. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Будьте осторожны, звоните по телефону 101-112 и слушайте радио Грозный на частоте 105.4 диапазоне FM.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Мерседеса в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа T9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любит за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире радио «Грозный». Новости к этому часу. Рамзан Кадыров вместе со своим советником Амруди Эдельгириевым проверил ход строительства крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы, мир ему, расположенного на проспекте имени Кунта Хаджи Кишиева. По словам главы республики, объект находится на завершающем этапе строительства. Специалисты благоустраивают территорию комплекса, а Институт исламских наук Даруль Хадис имени Мариам Ахильговой уже полностью готов к сдаче. Рамзан Кадыров отметил высокое качество выполненных работ и подчеркнул, что новый религиозный центр станет важным духовным и инфраструктурным объектом региона. Также он выразил благодарность всем, кто принимает участие в реализации проекта. Рамзан Кадыров сообщил о результатах боевой работы батальона «Хохол» спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении. По словам главы региона, бойцы подразделения уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Техника противника была поражена ударными дронами и полностью выведена из строя. Рамзан Кадыров отметил, что подразделения спецназа «Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации продолжают эффективно выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Инспекторы Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в апреле 2026 года провели 5 выездных обследований земель сельскохозяйственного назначения в Грозненском и Шелковском районах. В ходе проверок специалисты использовали беспилотные летательные аппараты, что позволило оперативно обследовать труднодоступные территории. Инспекторы оценили фактическое использование участников и соблюдение требований земельного законодательства. По итогам надзорных мероприятий нарушений выявлено не было. В ведомстве отметили, что применение современных технологий значительно превышает эффективность контроля за состоянием сельхозземель. В Чеченской Республике в преддверии Дня Победы стартовали патриотические акции «Знамя Победы» и «Георгиевская ленточка», организованные «Единой Россией» в рамках проекта «Историческая память» и народные программы партии. На зданиях региональных и местных отделений партии подняли «Знамя Победы», символ разгрома нацизма в Великой Отечественной войне. Одновременно во всех районах республики волонтеры и активисты раздают жителям георгиевские ленточки, рассказывая об их истории и значений. Акции проходят на центральных площадях, в парках и общественных пространствах и направлены на сохранение исторической памяти и уважение к подвигу ветеранов. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: зрения.
1: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003. 8-928-152-2003.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktec выпустила необычный гаджет – модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией пауэрбанка. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktec CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает три режима работы, включая Turbo Charge со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены два аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!
0: Новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире радио «Грозный». Новости к этому часу. Рамзан Кадыров вместе со своим советником Амрудеем Дильгириевым проверил ход строительства крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы, мир ему, расположенного на проспекте имени Кунта Хаджи Кишиева. По словам главы республики, объект находится на завершающем этапе строительства. Специалисты благоустраивают территорию комплекса, а Институт исламских наук Даруль Хадис имени Мариам Ахильговой уже полностью готов к сдаче. Рамзан Кадыров отметил высокое качество выполненных работ и подчеркнул, что новый религиозный центр станет важным духовным и инфраструктурным объектом региона. Также он выразил благодарность всем, кто принимает участие в реализации проекта. В Минеральных Водах завершилась работа одной из ключевых площадок по развитию инвестиционного потенциала Северного Кавказа – Кавказского инвестиционного форума 2026. Форум прошел под темой «Расширяя горизонты возможностей» и собрал около 5000 участников из 30 разных стран. Центральным событием стало заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО с участием Михаила Мишустина. В регионах СКФО продолжается развитие промышленности, туризма, энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры. По итогам форума было подписано более 60 соглашений на сумму около 400 миллиардов рублей, включая 4 международных соглашения. Об этом сообщил Александр Новак, подчеркнув рост интереса инвесторов к региону и расширение международного сотрудничества. На выставке форума были представлены инвестиционные проекты регионов Северного Кавказа, а также Республика Абхазия, Южная Осетия, Адыгея и Донецкой Народной Республики. Центральной площадкой экспозиции стал стенд Института развития Кавказ-РФ, где презентовали курорт Мамисон. В рамках форума также прошли Молодежный день предпринимателей, культурная программа, спортивные мероприятия и проект «Душа России. Юг», посвященный креативной экономике и культурному многообразию народов Кавказа. В День радио представители Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» посетили радиостанцию «Грозный», чтобы поздравить сотрудников с профессиональным праздником. Партийцы передали коллективу благодарность за плодотворное сотрудничество, а также угощение к праздничному столу. В ходе визита стороны обсудили дальнейшие планы совместной работы. Особое внимание уделили информированию жителей республики о реализации народной программы, ходе предварительного голосования и федеральной партийных проектах. Радио «Грозный» – наш надежный информационный партнер. Журналисты оперативно и качественно освещают важные направления работы партии, подчеркнул руководитель регионального исполкома, член партии Генерального совета «Единой России» Адлан Динаев. По его словам, сотрудничество партии и региональных СМИ остается важным инструментом обратной связи с жителями. Через эфиры, онлайн-трансляции и спецпроекты граждане получают актуальную информацию о возможностях участия в партийных проектах и могут задавать вопросы представителям власти. Также партийцы поздравили с профессиональным праздником сотрудников радиостанции ГТРК «Войнах» и ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Прошла донорская акция, посвященная 9 мая. Организатором выступил Институт нефти и газа ГГНТУ имени Миллионщикова. Дата выбрана не случайно, канун Дня Победы. Это время, когда особенно остро осознаешь ценность каждой жизни. Для многих студентов участие в акции стало первым серьезным шагом во взрослую жизнь. Добровольным решением помочь незнакомому человеку. Кровь сдавали и сотрудники, и студенты университета. Кто-то делал это уже не в первый раз. Активное участие в акции приняли и волонтеры Победы. Важно, что сама процедура была организована максимально комфортно для всех участников. Чеченской Республике проходит акция «Георгиевская лента», организованная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Сотрудники ГГНТУ имени академика Миллионщикова совместно с активистами Чеченского и Самарского региональных отделений вручили жителям георгиевские ленты и информационные памятки. В общении с людьми рассказали о происхождении символа, его значении и важности уважительного отношения к нему. Акция призвана сохранить связь с историей через простые, но важные действия. Представители Самарского регионального отделения Безенчукского района передали звезду памяти активистам филиала «Волонтеры Победы» ГГНТУ. Этот жест стал выражением преемственности поколений и уважения к общей истории. На этом все. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. А вы слушаете «Радио Грозный».

0: глазной клинике «Центр технологий Молдашева» в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003. 8-928-152-2003.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
5: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая...

0: партнер рубрики «База отдыха «Отчий край».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Печень человека принимает участие в порядка 500 разных функциях. Звезды выглядят мерцающими на ночном небе из-за того, что свет, идущий от них, разрушается в атмосфере Земли. В отличие от большинства видов кошек, оцелоты отлично плавают. Змеи могут видеть сквозь веки. Некоторые летучие мыши питаются нектаром растений, которые используют это для своего опыления. Большая часть рыб способна различать цвета. Мышцы фокусировки глаза двигаются 100 тысяч раз в день. Чтобы мышцы ног сделали столько же сокращений, нужно проходить 80 километров в день. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан». 928-293-99-99.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
0: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
8: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой «Аймед». В нашей клинике принимает угол.

0: сна на радио Грозный.
1: Весна, несмотря на то, что за окном достаточно не такая весенняя погода, у нас душа хочет весны, мы смотрим на календарь, и несмотря на то, что на территориях Чеченской Республики, Республики Дагестан все еще

еще введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, но нас все-таки душа просит и песен, и весны. Поэтому давайте по-весеннему проведем этот прекрасный вечер в нашем часе приветов и поздравления. Здесь вот наша постоянная слушательница подключается. Добрый вечер, с праздником вас, радио. Поздравляет нас, спасибо, и вас также, потому что если вы слушаете радио Грозный, этот праздник относится и к вам. Она же пишет: я хочу передать привет от дяде Турсаеву Рамзану, который слушает радио больше 10 лет, от племянницы с Москвы Айза. Айза подписывается. Ну, в общем, 10 лет, вот такой рекорд у Рамзана. Вот сегодня у нас в гостях была Мадина Эдигова, которая с 2005 года слушает радио Грозный. Каждый день мы ее знаем как абонент 0329. В общем, передаем док Саламашл, конечно же, Рамзану с праздником. Поздравляю, радио 10 лет, это большой срок. Вот, скорее всего, Рамзан начал слушать радио как раз-таки в тот момент, когда я устроился на работу. В этом году, в марте, я уже десятилетие тоже свое отметил, так, условно говоря. В общем, Рамзан, док саламашил, дохюга, ирсивехило, да, духува хуэлако. Ну, а также Айзе мы, конечно же, тоже передаем наилучшие пожелания всем слушателям. Док саламашил, ждем ваших сообщений в этом часе приветов и поздравлений. Сервисный номер все так же у нас, 5544, кодовое слово «Соло», и телеграм-канал наш в вашем распоряжении. Если, конечно же, вам удастся сегодня написать. Кажется, отдельным абонентом каких-то абонентам каких-то операторов, скорее всего, это будет трудно сделать, но некоторые операторы все-таки предоставляют нам эту возможность, так что пользуйтесь, пишите нам и, соответственно, слушайте хорошую музыку. Прямо сейчас такая прозвучит от Ильяса Эбиева.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: И напоследок.
1: Ну что ж, вот не успел начаться наш час приветов и поздравлений, как он уже заканчивается. Ну, тем не менее, один привет мы все-таки успели передать Ламаршалу Дурсаеву Рамзану от Айзы. Ну, а больше всего, конечно, я ждал нашу самую, как сказать, стажевую слушательницу Мадину Дигову. Она не появилась. Надеемся, что у нее все хорошо. Либо сегодня, придя в гости, ей на сегодня радио хватило на долгие годы. Я не знаю. В общем, следующий интерактив у нас начнется в 21.00. Не забывайте про это. Ну, а я с вами прощаюсь и под конец напоминаю, что на территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан все еще введен режим с чрезвычайным

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире радио «Грозный». Новости к этому часу. Рамзан Кадыров вместе со своим советником Амрудеем Дильгириевым проверил ход строительства крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы, мир ему, расположенного на проспекте имени Кунта Хаджи Кишиева. По словам главы республики, объект находится на завершающем этапе строительства. Специалисты благоустраивают территорию комплекса, а Институт исламских наук Даруль Хадис имени Мариам Ахильговой уже полностью готов к сдаче. Рамзан Кадыров отметил высокое качество выполненных работ и подчеркнул, что новый религиозный центр станет важным духовным и инфраструктурным объектом региона. Также он выразил благодарность всем, кто принимает участие в реализации проекта. В Минеральных водах завершилась работа одной из ключевых площадок по развитию инвестиционного потенциала Северного Кавказа – Кавказского инвестиционного форума 2026. Форум прошел под темой «Расширяя горизонты возможностей» и собрал около 5000 участников из 30 разных стран. Центральным событием стало заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО с участием Михаила Мишустина. В регионах СКФО продолжается развитие промышленности, туризма, энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры. По итогам форума было подписано более 60 соглашений на сумму около 400 миллиардов рублей, включая 4 международных соглашения. Об этом сообщил Александр Новак, подчеркнув рост интереса инвесторов к региону и расширение международного сотрудничества. На выставке форума были представлены инвестиционные проекты регионов Северного Кавказа, а также Республика Абхазия, Южная Осетия, Адыгея и Донецкой Народной Республики. Центральной площадкой экспозиции стал стенд Института развития Кавказ-РФ, где презентовали курорт Мамисон. В рамках форума также прошли Молодежный день предпринимателей, культурная программа, спортивные мероприятия и проект «Душа России. Юг», посвященный креативной экономике и культурному многообразию народов Кавказа. В День радио представители чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» посетили радиостанцию «Грозный», чтобы поздравить сотрудников с профессиональным праздником. Партийцы передали коллективу благодарность за плодотворное сотрудничество, а также угощение к праздничному столу. В ходе визита стороны обсудили дальнейшие планы совместной работы. Особое внимание уделили информированию жителей республики о реализации народной программы, в ходе предварительного голосования и федеральной партийных проектах. Радио «Грозный» – наш надежный информационный партнер. Журналисты оперативно и качественно освещают важные направления работы партии, подчеркнул руководитель регионального исполкома, член партии Генерального совета «Единой России» Адлан Динаев. По его словам, сотрудничество партии и региональных СМИ остается важным инструментом обратной связи с жителями. Через эфиры, онлайн-трансляции и спецпроекты граждане получают актуальную информацию о возможностях участия в партийных проектах и могут задавать вопросы представителям власти. Также партийцы поздравили с профессиональным праздником сотрудников радиостанции ГТРК «Войнах» и ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Прошла донорская акция, посвященная 9 мая. Организатором выступил Институт нефти и газа ГГНТУ имени Миллионщикова. Дата выбрана не случайно, канун Дня Победы. Это время, когда особенно остро осознаешь ценность каждой жизни. Для многих студентов участие в акции стало первым серьезным шагом во взрослую жизнь. Добровольным решением помочь незнакомому человеку. Кровь сдавали и сотрудники, и студенты университета. Кто-то делал это уже не в первый раз. Активное участие в акции приняли и волонтеры Победы. Важно, что сама процедура была организована максимально комфортно для всех участников. В Чеченской республике проходит акция «Георгиевский

Лента, организованная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Сотрудники ГГНТУ имени академика Миллионщикова совместно с активистами Чеченского и Самарского региональных отделений вручили жителям георгиевские ленты и информационные памятки. В общении с людьми рассказали о происхождении символа, его значении и важности уважительного отношения к нему. Акция призвана сохранить связь с историей через простые, но важные действия. Представители Самарского региона отделения Безенчукского района передали звезду памяти активистам филиала «Волонтеры Победы» ГГНТУ. Этот жест стал выражением преемственности поколений и уважения к общей истории. На этом все. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. А вы слушаете «Радио Грозный».

0: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003. 8-928-152-2003.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском...

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Социальная реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.